0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқанына Тюркия Овоза радиосы.
16: Эво Ифонитис Тюркия.
0: Овди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидарреби Амурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zbor wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишън Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқанына Тюркия Оваза радиосы.
12: Эдо и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарды диамурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Овоза.
19: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
2: Е, Садай, Турция.
1: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
7: Эзо Ифонетис Түркия.
5: Овди Радио Глас Түркия. Гидарре Биамурия Түркия.
17: Ини Адала Радио Суара Түркия.
8: Хии Нидая Кисуахили Саути Я Түркия.
20: Эсте Радио Вожда Түркия.
21: Кочирава Түркия Но Кое Радио Дес.
2: Зборува Глас от на Түркия.
16: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
3: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
5: Овде Радио Глас Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
6: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зъри и Турция.
13: Чели ши Туарчи Чешън по Годен Тай.
14: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
15: Да, да Турция Гаг Радио, да.
16: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
17: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
18: Овода, Турция Уни, Радио Садбури.
19: Айч Радио Воча Тюркия.
5: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия Оваза.
10: Гитлеяр Тюркияның пети радиофи.
12: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
9: Эдо Ифонетис Тюркия.
16: Овди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреди Аммурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
18: It Turkiye Hongya Radio ya.
16: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанхо Дэнтай.
0: Инджан Кара, Радио Садайе Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садгури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
5: Аңлап аткынына Туркия овоза радиосу.
2: Эзо ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
4: Гидар реди амурия Туркия.
7: Ини адала радио суара Туркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: İşte Türkiye.
1: İşte TRT Radyo La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara Radyo Sedai Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radyo La Voix de la Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия гаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
20: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
23: Эво и фонетис Тюркия.
24: Олди радио глас Тюркия.
25: Гидарреди амурия Тюркия.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
28: Este es Radio Voz de Turquía.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
32: It Turkiye hangia radio ya.
33: Ovde radio glas Turkiye.
34: Turkiye une radiosu.
35: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджа Анкара, радио Садае Тюркия.
12: Да, Тюркия гаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
5: Е садай Тюркия.
6: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
13: Эво ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар радио Амурия Тюркия.
16: Ини адала радио Суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.